0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. Markaz Radiosi. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: satrda.
1: Havo odamga jannat olmalaridan murabbo tayyorlab berardi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: потому что люблю.
1: Quvnoq fasl musiqasi yoz ohangini biz bilan

0: satrda.
1: Boshqalar uchun turib berishga tayyor odam avtobusda yurish kerak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов. Радио Маркер.

0: радио СД.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор,
3: а что зовут?
2: Назор, санги бит зор топшма айтим. Спор ойнима топомиса.
3: Неме екен тезрой тако?
2: Вообще, каллен ишлетадыган топшма де урта?
3: Куресан, бурпаса топама. Топшма ям кинар сейкамма. Агарда бирсенчи, топшма на мандан тез топадыган одамы узио, чунни? Ушанчун, бул тези тако.
2: Боптықара, битте шафьор йолге чықыпты. Леген правасы уйда коп кеткен екен. Шунги карами, светофоры кызыл чырағыды тоқтами отып кетіпті. Леген буны гайи корыпты. Унги индамапты. Немаге?
3: Гайи корыпты, индамапты. Ха, топтым. Шо гайичи, оғайнысы бұсы кереде.
2: Йоғе, топ омады. Яқшылап ойлап көрген топаса.
3: Демен, гайи оғайнысы бұмаса. Ха, бұмасам светофору алдыда хич кем бұмагенде. Ушанчон, оны хич кем көрмеген. Гайян тоқтатмаген.
2: Эна зоманге қараджа мақтан отудинку топ олимандып.
3: Анима, бұмасам, итсенчі. Бұпты, топ омадым, сәнге шахар бердім.
2: Бұпты, о амаки уйдан чықып кеткен, қызылданам отып кеткен. Lekin gayi ko'rib indamagan. Bilasam nimaga?
3: Xo'sh, nimaga ekan?
2: Chunki u shafyor pishkom kiyotgan ekan. Tushundi?
3: Voy, shunga shunchamidi?
1: 2 dugona.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
1: Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Markaz radiosi.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: 1935. Алло.
3: Да.
2: Я ассалому алейкум. Саларыңыз яхшымы, сізсіз, чарчамасыздар. Мали газетада реклама бойынша телефон қойдым, танышамын деген екенсіз. Ерге деймін, отырып қалмады. Сіз үшін ге телефон қойдым. Алло.
3: По-русски говорите?
2: О, Худа, русский деп айтты. Чи яхшы білмеймін мен русский. Немене де. Девушка.
3: Да.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да, да, да, да. Знакомиться, да, да, да, да, да. Вот они яхшы ният ярым мал дидю. Яхшы ният ярым мал.
3: Объясните по-русски.
2: О, Худа, я не знаю. Яхшы ният ярым мал. Половина слова, половина корова.
3: Да ты сам корова.
2: Девушка, я не корова, я бука. Вот это вот реклама газета. Знакомься, вот отис мада отис.
3: Что?
2: О, Худа. Как лошадь будет тебе?
3: Лошадь?
2: Нет, не лошадь, извините. Как фамилия, имя, отчество? Не будет тебе.
3: Ага. Меня зовут Катя.
2: О, о, Катя?
3: Да.
2: А, Катя. О, Катя.
3: Не Катя, а Катя.
2: А, Катя. Очень приятный отдых. Катя?
3: Да.
2: А ты сколько килограмм будешь?
3: А это обязательно?
2: Нет, не обязательно, извините. А у тебя вот длина, ширина, сколько метр будет?
3: Ну, рост у меня 1.75 м.
2: Ого, ты патолог идешь, да? А я при вас еще пол вниз.
3: А как тебя зовут?
2: А, меня зовут... Кутарберды.
3: Кутарберды?
2: Да.
3: Кутарберды, это что значит?
2: Это поднял и дал.
3: О, а можно я буду звать тебя котиком?
2: Не понял.
3: Ну, можно я буду звать тебя котиком?
2: Катя, я не такой человек. Я мужик. Я не голубой. Я иркак, Катя.
3: Нет, котик — это ласкательное слово, котенок.
2: А, мужчина.
3: Можно, да?
2: Не, лучше арслан говори, говдоба будет. Можно, но только осторожно. Катя.
3: Да.
2: А у тебя вот сестра, потом океан, на Мадрид, океан. Брат, сестра, брат есть?
3: Да, у меня есть брат, сестра.
2: Барма?
3: Да.
2: А ты вот, сам очень чуралый, мы сам, вот ты красивая, да?
3: Да.
2: Я тоже красивый.
3: Да?
2: Я вообще четкий, я.
0: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Agar o'zing o'zingga advokat bo'lsang, demak, mijozing ahmoq.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Alo.
3: Da.
2: Ya assalamu aleyküm. Sağlarınızı akşamı tüzümüzü çerçevesizler. Mali gazetede reklam boyunca telefon kapatıldım. Tanışamadım gereken. Yerge diye ben oturup kalmadım. Siz için telefon kapatıldım. Alo.
3: Paruski говорите.
2: Ah kuda Rusya gidi vattı. Çiçe yaşı bileyim ben de şu Rusya. Neydi? Devuşka.
3: Da.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да. Знакомиться, да. Катя.
3: Да.
2: О, мен ойым барды, ойым. Rosa duo qilarlar, yaxshi qiz topgin, o'zim duo qilaman deydilar. Duo.
3: Ruski govori.
2: Duo. Вот мой бабушка. Катя.
3: Ага.
2: Бабушка есть, да?
3: Ну.
2: Вот бабушка тебя дуа будет делать.
3: Чего делать?
2: Проклинать будет тебе.
3: Ты что, дурак, что ли?
2: Нет, извини. Яман сөз экен бу. Вот это дуа. Вот, например, балам, шу хатынын баш тоштан булсын, будет говорить, чтоб у тебя вместо головы камень был. Вот такой дуа.
3: Ты вообще...
2: Я вообще. Вот потом вот эта дуа будет. Хотенини юздан нур ягылсын. Понял, да? Катя?
3: Нет, говори по-русски, я тебя не понимаю.
2: Чтоб у тебя лицо пожар был. Да, вот это такой дуа есть. Вот это. Вот
3: че?
2: Потом скажет мне, бугурса балам, хотенин сана оркендан кун корсын, балам, дейді мой бабушка, вот ойым.
3: Ну это, ладно, это, котик.
2: Вот, не, подожди, вот это дуа, вот это. Чтоб ты... Аркамдан. Чтоб ты у меня сзади солнце увидел. Да, вот такой дуа есть. Вот катту дуа кололи мой бабушке.
3: Котик.
2: Да?
3: А где ты работаешь?
2: Я работаю коммерсантка.
3: О, значит, ты богатенький, да?
2: Да, тинки, да.
3: А бабки есть у тебя?
2: А бабушка есть? Я хазит. Ну, уже 95 год живет. Сколько смех. Аллах Акбар. Джана забыл. Да.
3: Нет, не бабушка, а бабки. Деньги есть у тебя?
2: Деньги?
3: Да.
2: Сейчас я карман шумарную. Есть. 1000 сом есть. Катя.
3: Всего лишь 1000?
2: Нет, вот завтра один турк мне вот это 5000 даст. Я ему вот эту корову, баран шкуру таскал. Вот это даст. Ничего. А, Катя?
3: Да.
2: Что хочешь сказать?
3: А если мы с тобой встретимся, куда мы пойдем, котик?
2: Давай вот в столовую пойдешь.
3: В столовую?
2: Нет, не в столовую. Вот это кофе.
3: Какой кофе? А, ты хочешь сказать кафе, да?
2: Да, ресторан. Пойдешь в ресторан?
3: Ну, у тебя же денег не хватит.
2: Денег, Катя?
3: Да.
2: А у тебя денег нету?
3: Есть, а что?
2: Ну, возьми с собой 10 тысяч сумм, на всякий случай.
3: Ишь, ты какой шустрый, да?
2: Не бойся, я завтра дам, я с тобой.
0: Hangama ustaları.

0: вас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а что зовут? Назо, ма эртеге оқишга бормайман.
3: Мен ҳам бормайман.
2: Йе, сен нимага бормайсан?
3: А, ўзинг нимага бормайсан?
2: Просто шунчаки боргим келмаяпти, ўшанинг учун бормайман.
3: Мен ҳам ўшанинг учун бормайман.
2: Назо, нима попугаймисан? Мен нима десам ўшани қайтарувшинг керак?
3: Уф, Аслизода, тут қушмисан? Мен нима десам ўшани қайтараверасан?
2: О, Назо, ҳозир калтайсан.
3: Ўзинг калтайсан. Бу бир. Иккинчидан, сен попугай дединг. Мен бўлсам тут қуш дедим, ўқимаган.
2: Хо, ўзлари ўқимишли бўлиб қолдиларми? Бўпти. Унда сенга битта савол.
3: Қани, эшитилувчи?
2: Йоритади, аммо истимайди, бу нима?
3: Кўрдингми, ўрто, ўқимаганлиги шуддан маълумди. Қачон қараса нимандир билмасанг, дарроқ мендан сўрав оласан-а?
2: Жавоб берасанми юқми, Назо?
3: Бўпти, жавоб бераман. Бу сен айтган нарса, қоронғида эшиги очиқ қолган холодильник бўлади. Тушундинг? 2 дугона.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
1: Радио
2: Маркас.
1: Маркас.
3: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.